0: This is Smile FM.
1: Драма. Дождь вина пила чукана. Я досяжу, а е, карма. Планчик консерву пилама. Фарок греща, е, да расчука. И нам вот сатунг сплынга. Подъясни, сесу нинка кукристалли. Кукристалли летали, да кукристалли.